0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Этой ночью завершилось перемирие между Россией и Украиной, объявленное ко Дню Победы. В российском Минобороны заявили о соблюдении перемирия, но обвинили ВСУ в десятках тысяч нарушений режима тишины, на которые российские военные реагировали зеркально, пишет РИА Новости. Напомню, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США о трехдневном перемирии. Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Россией и Украиной вечером 8 мая. Он также анонсировал обмен пленными в формате 1000 человек на 1000 человек. Комплекс неблагоприятных погодных явлений пообещали волгоградские синоптики. Росгидромет продлил оранжевый уровень погодной опасности для Волгоградской области до 11 ночи сегодняшнего дня, пишет Высота 102. В отдельных районах области сегодня пройдут сильные дожди, ливни, грозы с градом. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Накануне в Волгограде прошел сильный ливень в некоторых районах с градом. Во Фроловском и Серафимовичском районах местами размер градин был с перепелиное яйцо, пишут городские вести, ссылаясь на местных жителей. Фотографии града и затопленных водой улиц также выложили в сеть жители поселка Городище. В жилгородке Волгограда изменилась работа трамваев. В понедельник, 11 мая, там началась реконструкция участка трамвайной линии длиной 4,5 километра от улицы Космонавтов до улицы Хорошева. Трамваи номер 5, 7, 10 и 12 теперь ходят до резервного кольца на остановке улицы Хорошева. Электробус номер 15 в будни после остановки улицы Комсомольская поворачивает на одноименную улицу и идет в сторону Дзержинского района. В выходные дни будет ходить, как обычно, даже до вокзала. Основной объем работ по реконструкции трамвайной линии будет выполнен летом, когда снижается пассажиропоток, пишет Высота 102. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Согласно данным сайта Time.ru, эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая интенсивность магнитной бури снизится до 4 баллов, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет четкого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. Американские ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия, и он связан с заботой матери. Исследователи изучили животных с необычно долгой продолжительностью жизни – приматов, китов, гиен и слонов. Оказалось, что эти виды, и крупные, и некрупные, объединяет одна особенность – их детеныши долгое время остаются зависимыми от материнской заботы. Выводы группы под руководством нейробиолога Мэтью Зиппла опубликованы в журнале «Труды» Национальной академии наук, пишет газета.ру. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне

0: да, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы. День наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы. Вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги. Вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи. В случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы. Возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.

0: света для слушателей старше 12 лет.
1: Падение Западной Римской империи в 476 году стало поворотным моментом в истории, когда германский вождь Адаакар сверг юного императора Ромула Августула и положил начало краху централизованной власти в большей части Европы. Новое исследование геномных данных жителей на территории современной Южной Германии опровергает представление о жестоком варварском нашествии, охватившем владения империи. Вместо кровавых драм ученые из университета Майнца увидели совсем другую картину. Оказывается, те самые варвары, мигранты с севера, поколениями жили бок о бок с римлянами, работая на их фермах. Им просто запрещали заводить официальные семьи с местными. Но стоило римской бюрократии исчезнуть, как эти невидимые границы рухнули. Генетики зафиксировали поразительно быстрый процесс интеграции. Бывшие чужаки и римские граждане начали массово вступать в браки. Жили они по христианским правилам своего времени, моногамные семьи, никаких союзов между кузенами. Жизнь, правда, была короткой. Дотянуть до 45 считалось большой удачей. В последующие столетия после падения империи в регион прибыли дополнительные люди с севера, и примерно к 7 веку сформировался современный генетический профиль Центральной Европы.
0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Этой ночью завершилось перемирие между Россией и Украиной, объявленное ко Дню Победы. Минобороны России заявили о соблюдении перемирия, но обвинили ВСУ в десятках тысяч нарушений режима тишины, на которые российские военные реагировали зеркально, пишет РИА Новости. Ряд стран Европы ограничил въезд для россиян со старыми 5-летними загранпаспортами, в которых нет биометрии. В этом числе Чехия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция ввела ограничения с исключениями. Пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, ждет карантин, заявили в Минздраве Испании. Всех, кто был на судне, будут держать 42 дня в специальных условиях из-за инкубационного периода инфекции. Среди запертых есть один россиянин, пишет «Москва-24». Магнитная буря накроет Землю на этой неделе с 15 мая по 18, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Ожидаются умеренные возмущения на 4-5 баллов, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 2002 года на космодроме Байконур глупо и позорно был уничтожен многоразовый космический корабль-ракетоплан «Буран». Чудо советской конструкторской мысли. Челнок в СССР построили в ответ на американскую программу Space Shuttle. И система «Энергия Буран» конкурента превзошла. «Буран», в отличие от шаттлов, мог летать и в беспилотном режиме, и был рассчитан на 100 полетов. Но его единственный полет состоялся 15 ноября 1988 с Байконура. Зрелище было яркое. В 1,5-2 секунды ракета с огненным шаром нырнула в облака. «Буран» под управлением автоматики вышел на орбиту, сделал 2 витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре. Масса корабля была 2400 тонн, мощность двигателя 170 миллионов лошадиных сил, скорость во время входа в атмосферу почти 30 тысяч километров в час. После развала СССР элементы системы «Энергия Буран» оказались в разных странах. Всего челноков было 5, но единственный, летавший на орбиту, хранился на Байконуре. Там за ним толком не следили, и 12 мая 2002-го прогнившая крыша комплекса рухнула и погубила уникальный корабль.
4: Реклама.
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко.
6: Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
2: Ах, Аконыч.
3: 43-55-13.
4: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио

0: слушаете радио «Спутник» в Волгограде 8.01 на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Волгоградской области сегодня утром объявили беспилотную опасность. Рассылку предупреждения от МЧС России волгоградцы начали получать с 5:45 утра через СМС-сообщение и ведомственное приложение. Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона по возможности не выходить на открытые участки улиц, не приближаться к окнам. По данным мониторинговых каналов, дроны фиксируются с ростовского и тамбовского направлений. В приграничных районах, пишет «Высота 102». Жители волгоградского села просят президента Путина, а также главу СК Александра Бастрыкина вернуть им воду. По словам жителей, в селе Заплавном уже четвертый день нет воды. В администрации людям говорят, что жители поливают огороды, поэтому нет напора. Однако сезон еще не начался. Жители пришли на митинг в праздник Победы, рассказали о проблеме. Ранее они обращались за помощью к главе поселения, главе района. Однако перебои с водой постоянно повторяются, пишет «Высота 102». И напоминает о том, что именно жители этого села, Заплавного, остались без воды и отопления в крепкие морозы. В январе тогда сгорели два насоса. Остановилась работа котельной. Более 85 тысяч волгоградцев уже проголосовали за парки и скверы и пешеходное пространство, которое благоустроят в следующем году. Напомню, приводить в порядок общественные места будут по программе формирования комфортной городской среды. Пока лидирует проект обустройства конечной станции скоростного трамвая ВГТЗ. За него проголосовали 9,5 тысяч горожан. В Волжском на первом месте сквер на улице Машиностроителей. Таковы данные областного комитета ЖКХ в Волгограде. Голосование продолжается на портале «Госуслуги». Голосовать могут люди 14 лет плюс. Также можно проголосовать на точках у волонтеров. Ряд стран Европы ограничил въезд для россиян со старыми 5-летними загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на юристов, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, а также Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян со старыми паспортами уже этим летом. 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия израильского певца в этом году. На фоне войны в Газе отказались отправить исполнителей на музыкальный конкурс Испания, Исландия, а также Ирландия, Нидерланды и Словения, пишет РИА Новости. Напомню, конкурс песни Евровидения нынче пройдет в Вене. После победы весной прошлого года исполнители из Австрии Йоханнеса Пича. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал 16 числа. Россия не участвует в Евровидении с 2022 года. Но за годы своего участия не раз входила в число фаворитов. В 2008 году Дима Билан выиграл конкурс, напоминает РИА Новости. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028-м. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в 645 тысяч долларов. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И что удивительно, в машине за более чем полмиллиона долларов почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля. Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации. Актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
5: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание «Consequence» представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражит.

Третье место среди вокалистов – Уитни Хьюстон. Диапазон в 5 октав и безупречная частота звучания. При этом сохраняется эмоциональная составляющая. Идеальный слух, техника дыхания и контроль.

второе место королева соула Арета Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так. Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда.

0: Реклама. 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134. 12+.
1: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
2: 543-0! Потолкуйте с нами!
3: Тепло ли тебе, девица?
1: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
0: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Центр».

0: Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спорт».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Сегодня рано утром в Волгограде объявили беспилотную опасность. Местных жителей просят быть внимательными и осторожными. О сбитых дронах пока не сообщалось, отмечают городские вести. Комплекс неблагоприятных погодных явлений пообещали волгоградские синоптики. Росгидромет продлил оранжевый уровень погодной опасности для Волгоградской области до 11 ночи сегодняшнего дня. Накануне в Волгограде и по области местами прошли сильные ливни, местами с градом. Жители волгоградского села просят президента Путина и главой СКР Александра Бастрыкина вернуть им воду. В селе Заплавном уже четвертый день нет воды. В администрации говорят, что люди поливают огороды, поэтому нет напора. Но сезон еще не начался, пишет «Высота 102». Больше 85 тысяч волгоградцев уже проголосовали за парки и скверы и пешеходное пространство, которое благоустроят в следующем году. Голосование продолжается на портале Госуслуги. Голосовать могут люди старше 14 лет, пишут городские вести. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-392-44-741.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
5: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
4: Реклама.
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко.
4: Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
6: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио

0: слушаете Радио Спутник в Волгограде 9.01 на Радио Спутник. Новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Так называемую гаражную амнистию в России продлят на 5 лет до 1 сентября 2031-го. Инициативу поддержали в правительстве, пишет агентство ТАСС. В отзыве Кабмина подчеркивается, что упрощенный порядок оформления показал высокую эффективность. Согласно статистике Росреестра, с момента запуска механизма 1 сентября 2021 года в стране зарегистрированы права почти на 250 тысяч гаражей и почти на 500 тысяч земельных участков. Инструмент востребован и позволил наконец узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями, отмечают в Кабмине, пишет агентство ТАСС. В Волгограде полиция начала проверку после просмотра самого обсуждаемого видео последних дней с вечеринки в клубе Ворошиловского района. В разгар мероприятия в ночь на 9 мая две девушки устроили танцы на барной стойке в обнаженном виде. Танцы сопровождались бурным одобрением мужчин. Действиям участников и организаторов мероприятия будет дана правовая оценка, пообещали в полиции, пишет «Комсомольская правда». Участниц видео ищут, сам клуб проверит правоохранители. В сети тем временем развернулась бурное обсуждение поведения участниц голой вечеринки в День Победы. Волгоградская область оказалась в числе аутсайдеров национального рейтинга по зарплатам. Регион оказался на 71-й позиции из 85. В Волгоградской области низкие доходы граждан в сочетании с довольно высокими ценами на коммунальный ресурс. Стоимость 100 кВт-час электроэнергии для жителя многоэтажки без электроплиты составляет в области 673 рубля. Первое место в рейтинге заняла Иркутская область, где 100 кВт-час стоит всего 180 рублей, отмечает «Высота 102». Гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума за 13 лет. В прошлом году заработки мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях страны отличались на 33,7%. Это максимальное значение с 2012 года, подсчитали специалисты АКС «Финэкспертиза». Женщины в среднем получают почти на 38 тысяч рублей меньше мужчин, с учетом всех премий и налогов. Те же данные приводит им РИА Новости, ссылаясь на статистику. Наибольшее неравенство не в тяжелой промышленности, а в сферах культуры, спорта, развлечений, информации и связи, отмечает Ядин. Конструкторы Лего оказались выгоднее золота, биткоина и акций для инвестиций, пишет издание Life, ссылаясь на экономистов. За последние 30 лет наборы Лего в среднем приносили около 11% годовых. Все благодаря ограниченному тиражу. Наборы продаются всего пару лет, затем исчезают с рынка. Например, набор «Кафе Корнер» в 2007 году стоил $140, сейчас продается дороже 3000. Лучше всего растут серии по «Звездным войнам», «Гарри Поттеру» и «Бэтмену». На этом фоне золото в среднем приносит около 5-6% годовых, отмечает издание. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в кино. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Рекламируя различные подписки, чаще всего их стоимость сравнивают с ценой на чашку кофе. А как вы думаете, что на втором месте в этом списке сравнений? Рекламируя различные подписки, чаще всего их стоимость сравнивают с ценой на чашку кофе. А как вы думаете, что на втором месте в этом списке сравнений? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на рабочей Крестьянской от Казахской до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Рекламируя различные подписки, чаще всего их стоимость сравнивают с ценой на чашку кофе. А как вы думаете, что на втором месте в этом списке сравнений? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отложите на другой день важные дела и разговоры. Вы будете рассеяны, и это вас подведет. Тельцы, вы найдете необычное, но вполне рабочее решение для текущих проблем. Возможно, вам понадобится юридическая поддержка. Близнецы, день непредсказуем. Возможно, ошибки или ссоры с очень нужными вам людьми. Раки, вам будут мешать старые убеждения, как ваши собственные, так и те, что существуют вокруг вас. Притормозите с новыми делами. Львы, для начала нового дела вам не хватает единомышленников. И, возможно, вступление в новую группу или организацию – это не лучшая идея. Девы, действуйте скрыто, не на виду. Так вы сможете исправить ошибки незаметно, если они возникнут. Весы, готовьтесь к интенсивной подготовительной работе, чего бы она ни касалась. Это могут быть документы, планы или подготовка к новой диете. Скорпионы, день наведения глянца на завершенные дела. Хорошо вносить последние правки и добавлять финальные штрихи. Стрельцы, вы можете пострадать от сплетен и слухов. Они собьют вас с толку и заставят принять нерациональные решения. Козероги, вы почувствуете прилив сил, ловкости и красноречия. Отличный день для того, чтобы максимально проявить себя. Водолеи, в случае сложности или неясности действуйте гибко. Извилистая дорожка быстрее приведет вас к цели, чем прямой путь. Рыбы, возможны срочные дела и поездки. Несмотря на изначально негативный характер, они завершатся хорошо.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. 4 беспилотника были уничтожены сегодня силами ПВО над Волгоградской и Ростовской областями. Это произошло в период с 7 часов утра до 9, сообщили в Минобороны. Власти Волгоградской области о последствиях не сообщали. Режим беспилотной опасности действовал в регионе до 8.50 утра. Поначалу дроны фиксировались в приграничных районах, позже, по сообщениям мониторинговых каналов, были замечены и в центральной части региона. При этом воздушное пространство над Волгоградской областью не закрывалось. Аэропорт функционирует в штатном режиме, пишет «Высота 102». Арабские Эмираты могли нанести удары по Ирану, в частности, по нефтезаводу на острове Лаван, сообщает Rush Today, ссылаясь на Wall Street Journal. Газета утверждает, что возможная атака на иранские НПЗ не вызвала негативной реакции штатов. Наоборот, они втайне приветствовали присоединение Эмиратов к конфликту, пишет «Москва-24». А также напоминает о том, что эскалация на Ближнем Востоке произошла в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран ударил по Израилю и американским военным базам в регионе, а также закрыл Ормузский пролив. Сегодня СМИ пишут, что Трамп допускает новый виток эскалации, если сделка с Ираном не будет подписана 14-15 мая. В Волгоградской области продолжается работа по контролю за соблюдением закона новыми гражданами России. В городе Спутники Волжском аннулировали паспорт за отказ встать на воинский учет, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на МВД области. Полицейские прекратили гражданство человека, который получил его, но так и не встал на первоначальный воинский учет в России. В Волгоградской области постоянно проводят мониторинг для выявления тех, кто нарушает законодательство. Комплекс неблагоприятных погодных явлений пообещали волгоградские синоптики. Росгидромет продлил оранжевый уровень погодной опасности для Волгоградской области до 11 ночи сегодняшнего дня, пишет «Высота 102». В отдельных районах области сегодня пройдут сильные дожди, ливни, грозы с градом. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Накануне в Волгограде прошел сильный ливень, в некоторых районах с градом, во Фроловском и Серафимовичском районах местами размер градин был с перепелиное яйцо, пишет «Городские вести», ссылаясь на местных жителей. Фотографии града и затопленных водой улиц также выложили в сеть жители поселка Городище. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца сейчас низкая. Ожидаются умеренные магнитные бури, отмечают ученые, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет единого мнения насчет влияния магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Электромобиль Ferrari Luce обещает стать новым флагманом марки и будет стоить целое состояние. Это должно случиться в 2028-м. По данным инсайдеров, в штаб-квартире компании уже согласовали ценник. И первый электрокар в истории Ferrari обойдется в $645 000. Это более 50 миллионов рублей по актуальному курсу. Таким образом, Luce станет самой дорогой моделью в линейке, если не брать в расчет коллекционный гиперкар F80. За эти деньги обещают 4 двигателя мощностью свыше 1000 лошадиных сил и разгон до сотни меньше, чем за 2,5 секунды. По формату это будет 4-местный кроссовер, но самое интересное внутри. Интерьер проектировали бывшие дизайнеры Apple Джонни Айв и Марк Ньюсон. И, что удивительно, в машине за более чем $500 000 почти нет сенсоров. Вместо них стеклянные кнопки и тактильные переключатели. Для Ferrari это рискованный шаг, ведь, например, конкуренты из Lamborghini откладывают свои электрокары из-за низкого спроса. Но Ferrari ставит на эксклюзивность. Станет ли Luce новым объектом вожделений или останется дорогим экспериментом, когда-нибудь узнаем из обзоров светской хроники.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 210 000 рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509 009. 509 009.
7: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное музыкальное издание «Consequence» представило свой вариант списка 100 лучших вокалистов всех времен. Как пишут эксперты, есть певцы, а есть вокалисты. Лучшие вокалисты не полагаются на природный талант, а используют свою креативность и видение, чтобы расширить возможности своего голоса там, где никто другой не смог бы. Давайте посмотрим сразу на лучшую пятерку. Пятое место – легендарный Роберт Плант из группы Led Zeppelin. О нем сказали так. Этот чувак поет где-то ниже легких и взбудоражил весь мир.

второе место королева соула Аретта Франклин. И кто же на первом месте среди лучших вокалистов по версии издания Consequence? Интриги нет. Это Фредди Меркьюри. О нем написали так: «Необузданная мощь его голоса, переходящая от одной эмоции к другой. Такого в мире не слышали ранее и, вероятно, не услышат никогда».

0: Реклама.
1: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
5: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Так называемую гаражную амнистию в России продлят на 5 лет, до 1 сентября 2031 года. Инициативу, направленную в Госдуму, поддержали в правительстве, пишет агентство ТАСС. В Волгограде полиция начала проверку после просмотра самого обсуждаемого видео последних дней с вечеринки в клубе Ворошиловского района. В разгар мероприятия в ночь на 9 мая две девушки разделись и устроили танцы на барной стойке. Волгоградцы в сети активно обсуждают поведение участниц голой вечеринки в День Победы, пишет «Комсомольская правда». В жилгородке Волгограда изменилась работа трамваев. В понедельник, 11 мая, там началась реконструкция участка трамвайной линии от улицы Космонавтов до улицы Хорошева. Трамваи теперь ходят до резервного кольца, пишет «Высота 102». 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия израильского певца. На фоне войны в Газе отказались отправить исполнителей на конкурс Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-244-741.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых, на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 мая 1983-го в Ташкенте родилась Алина Кабаева. Гимнастка, олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Европы. Семья была спортивная. Отец – лучший бомбардир футбольного клуба «Пахтакор», а мама – баскетболистка сборной. Родители отправили дочь в гимнастику в 3,5 года, а в 12 мама повезла ее в Москву к знаменитому тренеру Ирине Виннер. Та увидела в Алине потенциал, но поставила жесткое условие – похудеть на 3 килограмма за 3 дня. И девочка справилась, села на диету на воде. Позже она вспоминала, что когда тренер разрешила ей перекусить винегретом, который она терпеть не могла, он показался ей самым вкусным. В те времена у Алины было обидное прозвище «телевизор на ножках», но она не обижалась, просто трудилась в зале больше других и уже в 13 вошла в состав сборной России, в 17 стала абсолютной чемпионкой Европы и мира, а золото Олимпиады взяла в 2004-м. Личная жизнь Алины Кабаевой – тайна. Известно только, что она руководит Академией художественной гимнастики «Небесная грация» и до сих пор демонстрирует своим воспитанницам безупречную гибкость.
4: Реклама.
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
4: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
2: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
3: 543-0.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник», 11 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости, спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
1: Здравствуйте. На российском рынке складывается дефицит бензина марки АИ-95, пишет «Коммерсант». Причинами специалисты называют несколько факторов, в том числе рост сезонного спроса, неплановые ремонты нефтезаводов, снижение первичной переработки. По словам участников рынка, НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92. При этом спрос на бензин 95 перед летним сезоном растет быстрее предложения, а внебиржевые объемы реализуются с премией в 10%. Но и по такой цене купить топливо сложно, говорят собеседники «Коммерсанта». ФАС, между тем, сообщает, что пока жалобы на нехватку бензина не поступали, дефицита топлива не наблюдается. В преддверии лета в России появился новый вид мошенничества с детскими лагерями, предупредила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. По ее словам, злоумышленники создают фальшивые сайты и сообщества в соцсетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, в том числе «Артек» и «Смена», а также создают поддельные сайты турфирм, которые специализируются на детском и семейном отдыхе. Мошенники завлекают низкими ценами и распродажами, а когда жертва переводит деньги, пропадают, предупреждает юрист, пишет агентство РИА Новости. В Жилградке Волгограда изменилась работа трамваев. В понедельник, 11 мая, там началась реконструкция участка трамвайной линии длиной 4,5 километра от улицы Космонавтов до улицы Хорошева. Трамваи номер 5, 7, 10 и 12 теперь ходят до резервного кольца на остановке улицы Хорошева. Электробус номер 15 в будни после остановки улицы Комсомольская поворачивает на одноименную улицу и идет в сторону Дзержинского района. В выходные дни будет ходить, как обычно, даже до вокзала. Основной объем работ по реконструкции трамвайной линии будет выполнен летом, когда снижается пассажиропоток, пишет «Высота 102». Более 85 тысяч волгоградцев уже проголосовали за парки и скверы и пешеходное пространство, которое благоустроят в следующем году. Таковы данные областного комитета ЖКХ в Волгограде. Напомню, приводить в порядок общественные места будут по программе формирования комфортной городской среды. Пока лидирует проект обустройства конечной станции скоростного трамвая ВГТЗ. За него проголосовали 9,5 тысяч горожан. Голосование продолжается на портале госуслуги. Также можно проголосовать на точках у волонтеров. 5 стран бойкотируют Евровидение из-за участия израильского певца в этом году. На фоне войны в Газе отказались отправить исполнителей на музыкальный конкурс Испания, Исландия, а также Ирландия, Нидерланды и Словения, пишет РИА Новости. Напомню, конкурс песни Евровидения нынче пройдет в Вене. После победы весной прошлого года исполнителя из Австрии Йоханнеса Пича. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал 16 числа. Россия не участвует в Евровидении с 2022 года. Но за годы своего участия не раз входила в число фаворитов. В 2008 году Дима Билан выиграл конкурс, напоминает РИА Новости. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и только что Вячеслав Бутусов. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного начала новой короткой рабочей недели. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Сломалась машина, попал в ДТП, эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Стинг». Далее на «Спутнике» Flying Decibels, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. 4 беспилотных летательных аппарата были уничтожены сегодня утром над Волгоградской и Ростовской областями. Это произошло в период с 7 часов утра до 9. Воздушное пространство не закрывалось, аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. Арабские Эмираты могли нанести удары по Ирану, в частности по нефтезаводу на острове Лаван, сообщает Russia Today, ссылаясь на Wall Street Journal. В Волгоградской области продолжается работа по контролю за соблюдением закона новыми гражданами России. В городе Спутнике Волжском аннулировали паспорт за отказ встать на воинский учет, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на МВД области. Больше 85 тысяч волгоградцев уже проголосовали за парки и скверы, а также пешеходное пространство, которое благоустроят в следующем году по программе формирования комфортной городской среды, сообщили в областном комитете ЖКХ. Голосование продолжается на портале Госуслуги. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Jam & Spoon» «Set Me Free», еще «Michael Learns to Rock» и в самом начале «Michael Jackson».
1: Реклама. Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы. Скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49-53-53. Застройщик ООО «СЗ-стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Джим энд Спун», и на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Робби Вильямс, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
2: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Добрый день. Украина предложила России взаимно прекратить удары по аэропортам и подключить к этим переговорам Европу, сообщил глава МИДа Украины Андрей Сибига. По его словам, Киев рассматривает такой шаг как отдельное направление переговоров на фоне замедления контактов между Россией и Украиной при американском посредничестве, сообщает издание Life. И напоминает о недавнем заявлении президента Путина о том, что дело идет к завершению украинского конфликта. При этом российский лидер отметил, что встреча с Зеленским возможна только при условии окончательных договоров о мирном договоре, рассчитанном на длительную перспективу, пишет издание Life. С 1 сентября этого года Минздрав России планирует ввести более 10 новых медицинских специальностей и должностей. В перечень войдут, в частности, медицинская биология, логопедия, нейропсихология. Также планируют ввести две новые позиции – врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Одновременно Минздрав предлагает исключить ряд устаревших специальностей, среди которых врач-диабетолог, врач-офтальмолог-протезист, подростковый врач-психиатр, врач-сексолог и фельдшер-нарколог. Функции упраздняемых специалистов передадут более широким медицинским направлениям, отмечают «Вести». 4 беспилотника были уничтожены сегодня силами ПВО над Волгоградской и Ростовской областями. Это произошло в период с 7 часов утра до 9, сообщили в Минобороны. Власти Волгоградской области о последствиях не сообщали. Режим беспилотной опасности действовал в регионе до 8.50 утра. Поначалу дроны фиксировались в приграничных районах, позже, по сообщениям мониторинговых каналов, были замечены и в центральной части региона. При этом воздушное пространство над Волгоградской областью не закрывалось. Аэропорт функционирует в штатном режиме, пишет «Высота 102». В Волгоградской области продолжается работа по контролю за соблюдением закона новыми гражданами России. В городе спутники Волжском аннулировали паспорт за отказ встать на воинский учет, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на МВД области. Полицейские прекратили гражданство человека, который получил его, но так и не встал на первоначальный воинский учет в России. В Волгоградской области постоянно проводят мониторинг для выявления тех, кто нарушает законодательство. Полицейские Майами подали в суд на продюсерскую компанию голливудских звезд Мэтта Дэймона и Бена Аффлека из-за фильма «Лакомый кусок», пишет «Индепендент». Фильм, вышедший в январе, основан на реальных событиях, рейде по борьбе с наркотиками в Майами-Лекс в 2016 году. Он завершился крупнейшей в истории округа конфискацией денег. Несколько полицейских участников рейда заявили, что лента нанесла ущерб их репутации, так как создатели фильма включили в сюжет вымышленные эпизоды, связанные с полицейской коррупцией. Продюсерская компания Аффлека и Дэймона называется «Artist Equity», то есть «Справедливость артистов». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный слабый, ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: немного душевности в этот рабочий вторник от Юрия Юлиановича Шевчука. С нами только что ДДТ. Это все. Меня зовут Роман Калашников. Летим далее. У нас Сирил и Дин Льюис на старте. Follow your feet. Давайте слушать.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: вами только что Сирил и Дин Льюис. Классный трек «Fall at Your Feet». Далее классика поп-музыки у нас Крис Айзек на старте «Can't Help Falling in Love». Послушаем через 3 минуты. Сейчас же Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: буквально через полторы минуты послушаем классную новинку «Man I Need». Это Оливия Дин, но пока новости.
1: Здравствуйте. Жалобы на нехватку бензина АЕ-95 в ФАС не поступали. Дефицита топлива не наблюдается, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ранее источники газеты «Коммерсант» сообщили о том, что на рынке назревает дефицит 95-го бензина. Минпросвещение России запустило круглосуточную горячую линию по поводу детского отдыха в лагерях, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Номер горячей линии 8 800 250 2890. 250 2890. Комплекс неблагоприятных погодных явлений пообещали сегодня волгоградские синоптики до конца дня. Местами по области порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Пройдут ливни с грозами и, возможно, с градом. В Жилградке Волгограда изменилась работа трамваев. В понедельник, 11 мая, там началась реконструкция участка трамвайной линии от улицы Космонавтов до улицы Хорошева. Трамваи теперь ходят до резервного кольца, пишет «Высота 102». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-восточный слабый. Ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Сегодня такое необычное ощущение от рабочего дня. Вроде бы он первый на этой неделе, но при этом вторник. Думаю, что не у меня одного такое ощущение. Калашников с вами. Рад составить компанию. У нас Evanescence на старте. Чуть раньше London Beat, I've Been Thinking About You. А начнем золотую коллекцию с Элтона Джона.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Фантастический хит от Evanescence «My Mortal». Пронзительная вещь в золотой коллекции. У нас дальше 5 песен о любви. Начнем пятерку с Криса Ри «The Blue Cafe». Сейчас же музыка, понятная без слов. «Secret Service» «Ао де Маго».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: Телефон рекламной службы 52 62

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Жалобы на нехватку бензина АЕ-95 в ФАС не поступали, дефицита топлива не наблюдается, заявили в Федеральной антимонопольной службе, пишет «Коммерсант». Между тем, эксперты и источники агентства на рынке топлива ранее сообщили о том, что назревает дефицит 95-го бензина. Причинами специалисты назвали в том числе рост сезонного спроса, неплановые ремонты нефтезаводов, снижение первичной переработки. НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АЕ-92. Аналитики, опрошенные Forbes, говорят, что проблемы есть, но ситуация далека от критической. Празднование Дня Победы в Волгограде установили рекорд. В этом году в них приняли участие 2 миллиона 600 тысяч человек. Порядка 530 тысяч человек, среди которых жители и гости региона, лично посетили Волгоград. Еще порядка 2 миллионов смогли в онлайн-режиме увидеть уникальное лазерное шоу на Мамаевом кургане «Свет Великой Победы». Мероприятия прошли на высоком уровне с соблюдением всех необходимых требований режима повышенной готовности, который действует в Волгоградской области, подчеркнул на совещании по итогам праздника губернатор Бочаров. Пишет «Высота 102». Водителя КАМАЗа из Волгоградской области лишили прав на полгода за использование измененных номерных знаков. Суд посчитал его объяснение о шутке неправдоподобными, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на облсуд. 16 сентября прошлого года на трассе в Ростовской области мужчина управлял КАМАЗом с прицепом. К оригинальным буквам номера были прикреплены металлические элементы от других номеров. Мировой судья судебного участка номер 33 Михайловского судебного района Волгоградской области признал мужчину виновным, лишил прав на полгода. Россиянам, которым нужны доллары для поездки летом, лучше купить их сейчас. Об этом рассказал газете «Ру» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Сейчас американская валюта дешевеет, котировки возле многолетних минимумов на отметках 74-76 рублей. Среднее значение год назад были 83-84 рубля, два года назад 92-93 за доллар. Американская валюта падает уже больше года, что нетипично для нее. Разворот курса доллара вверх, где-то рядом, отмечает специалист. По данным Investing.com, внебиржевой курс доллара накануне падал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023 года. В моменте стоил 73,70. В Калининграде лось ворвался в дом, разбил стекло, упал в бассейн без воды, сообщила пресс-служба администрации города в мессенджере Макс. Инцидент случился в воскресенье в 10 вечера. На номер 112 позвонил хозяин домовладения. На место приехали сотрудники Минприроды, ветеринары зоопарка и спасатели. Зверя усыпили, погрузили в машину, вывезли в лес. Когда лось отошел от наркоза, отправился в лес по своим делам, цитирует сообщение калининградской мэрии газета.ру. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный слабый, ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Пятерки нас ждут Bad Boys Blue, Anastasia, Линда, Мало огня. Новинка от Тедди Суимса через 3 минуты, а начнем с Криса Ри. 5 песен о любви.

0: Чистейший голос, фантастический хит «Left Outside Alone». С нами Анастейша в пяти песнях о любви. В рамках пятерки остался еще один трек. Это «Gimme, gimme your lovin'». Послушаем «Bad Boys Blues». С вами Роман Калашников. Всем привет!
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. 977-377.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
6: Ах, оконыч.
7: 43-55-13.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
10: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
9: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».

0: время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Буквально через полторы минуты с нами Скорпыз, рок-баллада «You and I». Но пока о важном и интересном в новостях.
2: Здравствуйте. Стало известно о новом ЧП в российской школе. На Кубани ученик 9 класса пронес в здание оружие и ранил двух учеников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Пострадавшие дети в больнице, их состояние удовлетворительное, пишет «Коммерсант». В Волгограде активизировались мошенники, которые обманывают дачников, рассылают фейковые уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного закона, предлагают оплатить мнимый штраф со скидкой, предупреждает Росреестр. Очередной водитель в Волгоградской области лишен автомобиля из-за пьянства за рулем. На этот раз это женщина. Автоледи наказана за повторное нарушение, сообщает «Комсомольская правда». Россиянам, которым нужны доллары для поездок летом, лучше купить их сейчас, когда американская валюта дешевеет. Об этом рассказал газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Накануне внебиржевой курс доллара падал ниже 74 рублей впервые с февраля 2023-го. Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-восточный слабый. Ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Great snap.
1: Желаю вам легкого и продуктивного рабочего дня. Спасибо, что проводите его в компании классной музыки. Мы дальше для вас подготовили золотую коллекцию. Включаем хит Leap of Faith. Это Дэвид Червит, раньше Энрике Иглесиас. И начнет золотую коллекцию Тина Тернер.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал, билеты в кассах театра, категория 6+.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
7: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
8: 12+.
9: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
10: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
11: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Дэвид Червиц, Leap of Faith, в финале золотой коллекции часа. У нас дальше Грегуар, Rue des Étoiles, улица звезд. Классная песня. Чуть раньше узнаем, что в плане погоды будет на наших улицах. Нас ждет прогноз погоды. Ну и сейчас музыка понятная без слов. Жан-Мишель Жар.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0. Потолкуйте с нами.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Новое ЧП произошло в российской школе, связанное с нападением. На Кубани ученик 9 класса пронес в здание школы оружие и ранил двух учеников. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Пострадавшие дети в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Краевой Минздрав направил психологов для оказания помощи ученикам школы и их родителям. Правоохранители разбираются в том, как старшеклассник смог пронести с собой оружие в школу. В отношении руководства учебного заведения и охранной организации будет проведена проверка. В муниципалитет уже направлена комиссия Министерства образования региона, отметил губернатор, пишет «Коммерсант». С начала сезона обратились к медикам из-за укусов клещей более 43 тысяч россиян. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Больше всего пострадавших, в частности, в Челябинской, Тверской, Омской областях, Иркутской, Московской и других. От клещевого энцефалита привиты почти 2 миллиона 200 тысяч российских жителей, пишет РИА Новости. В теплое время года активизируются клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, напоминают медики. С начала сезона после укусов 34 жителя России были заражены боррелиозом, тифом и энцефалитом, отмечает «Вечерняя Москва». В Волгограде активизировались мошенники, которые обманывают дачников. Они рассылают фейковые уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного закона, предлагают оплатить мнимый штраф со скидкой, предупреждает Росреестр, пишет «Комсомольская правда». Если жертва нажмет кнопку «Оплатить штраф» по присланной ссылке, чтобы получить скидку, аферисты получат доступ к аккаунту на госуслугах. В Росреестре подчеркивают, единственный документ, на основании которого следует оплачивать штраф за нарушение земельного закона, это постановление о назначении административного наказания, пишет «Комсомольская правда». Очередной водитель Волгоградской области лишился автомобиля из-за пьянства за рулем. На этот раз это женщина. Автоледи наказана за повторное пьяное вождение. На суде выяснилось, что 47-летняя женщина ранее уже признавалась виновной в нетрезвом вождении. Тогда она получила штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года. Однако, не дождавшись окончания срока действия наказания, снова села за руль своего автомобиля Kia Ceed нетрезвой. Ночью ее остановили сотрудники ГАИ. На суде женщина признала вину и раскаялась, однако суд снова лишил ее прав, назначил обязательные работы и изъял автомобиль в пользу государства, пишет «Комсомольская правда». Гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума за 13 лет. В прошлом году заработки мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях страны отличались на 33,7%. Это максимальное значение с 2012 года, подсчитали специалисты АКС «Финэкспертиза». Те же данные приводит им РИА Новости, ссылаясь на статистику. Наибольшее неравенство не в тяжелой промышленности, а в сферах культуры, спорта, развлечений, информации и связи, отмечает Е1. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный слабый, ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

вами Роман Калашников. Желаю отличного настроения. У нас дальше хит, который предлагает оставить страхи позади и наслаждаться моментом. Даже название у песни такое беззаботное. «У-ла-ла», это «Мистер Данос». Давайте послушаем.

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Классный хит Мадонны, который многие из нас, наверное, еще слушали на кассетах. «La Isla Bonita». Золотые хиты. От музыки, проверенной временем, переходим к современным трекам. У нас впереди «Градусы». Видимо. Отличного дня.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Далее у нас Holy Moly, Shot of Rent. Послушаем эту песню буквально через полторы минуты. Сейчас же новости.
1: Здравствуйте. Жалобы на нехватку бензина АЕ-95 в ФАС не поступали. Дефицита топлива не наблюдается, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ранее источники газеты «Коммерсант» сообщили о том, что на рынке назревает дефицит 95-го бензина. В Волгограде активизировались мошенники, которые обманывают дачников, рассылают фейковые уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного закона, предлагают оплатить мнимый штраф со скидкой, предупреждает Росреестр. Очередной водитель в Волгоградской области лишен автомобиля из-за пьянства за рулем. На этот раз это женщина. Автоледи наказана за повторное нарушение, сообщает «Комсомольская правда». Россиянам, которым нужны доллары для поездок летом, лучше купить их сейчас, когда американская валюта дешевеет. Об этом рассказал газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Накануне внебиржевой курс доллара падал ниже 74 рублей впервые с февраля 2023. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-восточный слабый. Ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. Давайте узнаем, что будем слушать в ближайшую 10-минутку. У нас дальше «Золотая коллекция». Для вас Рио Шайнон, чуть раньше Лиан Раймс. А начнем с такой неторопливой, обволакивающей песни от Фила Коллинза «Another Day on Paradise».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Яркий и даже заряжающий позитивом хит от Rio Shine On только что в золотой коллекции часа. Дальше James Blunt, You're Beautiful, но сейчас инструментальная версия легендарной песни «Дом восходящего солнца» House of the Rising Sun. Это Эдвард Симони.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Полиция задержала девятиклассника, который на Кубани открыл стрельбу по школьникам. Подросток заявил, что приобрел пневматический пистолет самостоятельно на маркетплейсе. По данным агентства ТАСС, покупка была сделана при участии матери девятиклассника. Выстрелы прозвучали до начала уроков. По данным life.ru, пострадали ученики первого и второго классов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего. Больницы на севере и западе Волгограда рассказали, как будут работать в период отключения холодного водоснабжения. Работу с полным отключением ресурса коммунальщики, напомню, запланировали с 15 по 17 мая. Медицинские организации продолжат работу в штатном режиме, пишет «Высота 102» со ссылкой на Облздрав. На территории больницы поликлиник будет организован подвоз воды. Все экстренные оперативные вмешательства будут выполнены пациентам своевременно, сказано в официальном заявлении ведомства. Более 2,5 миллиона человек увидели праздничные события в Волгоградской области перед и во время Дня Победы. В майские праздники в регионе прошло около 600 памятных и праздничных мероприятий. Они собрали более 530 тысяч жителей региона и гостей Волгоградской земли. Если говорить о тех, кто физически присутствовал на площадках. И более 2 миллиона человек смотрели онлайн-трансляцию из инсталляции «Свет Великой Победы». Показ прошел на Мамаевом кургане. Премьерную трансляцию 7 мая провели на платформе «Дзен». Майские праздники оказываются более доходными для мошенников по сравнению с другими периодами. По словам экспертов, россияне во время длинных выходных ведут себя менее настороженно и легче расстаются с деньгами. Самыми частыми сценариями действий мошенников оказываются перевод денег третьим лицам под давлением злоумышленников, переход по фишинговым ссылкам или оплата фиктивных счетов. 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией, пишет портал 66.ru. Более 40% опрошенных россиян работают более 40 часов в неделю. Кроме того, 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Среди причин переработок респонденты назвали стремление заработать денег, требования компании, а также желание сохранить работу, пишет газета.ру. Последствиями чрезмерной занятости россияне называют постоянную усталость, тревогу во время отдыха или бездействия, а также постоянный контроль рабочих задач и отсутствие интересов помимо работы. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный слабый, ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: нами только что Валерия, «Маленький принц». Далее послушаем хит, который создает такую атмосферу беззаботной вечеринки итало-диско. Это The Colors. С вами Калашников. Всем привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Желаю вам отличного настроения. Спасибо, что этот пока еще рабочий вторник проводите в компании великолепной музыки. С нами только что Саваш. Ну а дальше Лепс. Самый лучший день.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Федеральная сеть «Ликар-сервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Ликар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50-11-50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Буквально через полторы минуты с нами Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia, яркая новинка, успевшая стать настоящим хитом, но пока новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. По факту стрельбы в школе на Кубани завели уголовное дело о хулиганстве. Об этом заявили представители Следственного комитета. Девятиклассник задержан, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Проверки после происшествия в школе Гулькевичского района Кубани также назначили прокуратура и Министерство образования. В Ленинске в ДТП попали питбайк и электросамокат. В больницу доставлены двое пострадавших из четырех участников аварии. Питбайком управлял 17-летний подросток без прав, а на электросамокате по улице ехали сразу трое водителя, два его пассажира. Видео публикует блокнот «Волгоград». Фигуристка

0: Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России. Источники РИА Новости сообщают, что спортсменка хочет выступать под флагом другой страны и уже ушла из группы тренера Алексея Мишина. Возможным новым тренером россиянки называют Рафаэля Арутюняна. Он тренирует Софью Самоделкину. Спортсменка уже 2 года катается за Казахстан. Александра Короткова, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер юго-восточный слабый. Ночью до +16, днем до +24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. Давайте узнаем, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. Мы подготовили три классные песни в рамках золотой коллекции. Включаем Стинга, перед этим Duran Duran Come On Down, и начнет Саманта Фокс нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: А ну, спусти микрофон!
4: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер «Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
5: Привет, соседка, а вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.
9: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: нами только что Sting, Stolen Car, золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, для вас мелодия River Flows in You. Это Джаспер Фокс.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина, попал в ДТП, эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Россия с начала спецоперации вернула из украинского плена уже более 3700 военнослужащих. Об этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова доложила президенту Владимиру Путину. Также аппарат омбудсмена установил судьбу более чем 9000 российских бойцов. Коммерсант напоминает, что 24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 193 на 193. Предыдущий обмен состоялся 11 апреля, тогда с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военных. Посредниками в обоих обменах были Арабские Эмираты. Больницы на севере и западе Волгограда рассказали, как будут работать в период отключения холодного водоснабжения. Работу с полным отключением ресурса коммунальщики, напомню, запланировали с 15 по 17 мая. Медицинские организации продолжат работу в штатном режиме, пишет «Высота 102» со ссылкой на Облздрав. На территории больницы поликлиник будет организован подвоз воды. Все экстренные оперативные вмешательства будут выполнены пациентам своевременно, сказано в официальном заявлении ведомства. Более 2,5 миллионов человек увидели праздничные события в Волгоградской области перед и во время Дня Победы. В майские праздники в регионе прошло около 600 памятных и праздничных мероприятий. Они собрали более 530 тысяч жителей региона и гостей Волгоградской земли. Если говорить о тех, кто физически присутствовал на площадках. И более 2 миллионов человек смотрели онлайн-трансляцию из инсталляции «Свет Великой Победы». Показ прошел на Мамаевом кургане. Премьерную трансляцию 7 мая провели на платформе «Дзен». Эксперты оценили, сколько россияне теряют на импульсивных покупках. В прошлом году доля граждан, делающих спонтанные приобретения, составила 63%. Главная категория спонтанных трат – это одежда и обувь. Около 20% всех импульсивных покупок и в интернете, и в целом по рынку. Еще 10 или 12% занимают мелочи для дома, и по 13% приходится на косметику и электронику. У 38% россиян расходы на одну спонтанную покупку не превышают 1500. Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал 500 000 посещений. Ведомство впервые опубликовало ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях. Уровень интереса в Пентагоне называют беспрецедентным. Новые материалы будут дополняться на постоянной основе, обещают в ведомстве. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 24 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: яркие праздничные выходные и успешно, я надеюсь, настраиваемся на рабочий лад в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Привет, прекрасного настроения. Рики Повари у нас впереди, Коза Сей, чуть раньше Portugal The Man, Dive Into The Ocean.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Песня, принесшая итальянскому коллективу Рики и Повари настоящий всемирный успех, признание и популярность. Коза Сей, 83-й год, с нами «Золотые хиты». А удачного всем продолжения трудового вторника. Авичи, Wake Me Up впереди.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: На часах уже половина шестого. Можно подумать, наверное, и о завершении рабочего дня. Пусть оно будет легким и удачным. А там, где музыка прежде всего впереди, Purple Disco Machine, In the Dark и группа DDT. Сейчас на Спутнике новости коротко.
3: Здравствуйте. Президенту Владимиру Путину доложили об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Во вторник глава государства встретился с командующим РВСН генералом Сергеем Каракаевым. Ракету называют основным фактором ядерного сдерживания на ближайшие несколько десятилетий. В Оловлинском районе перед праздниками задержали наркокурьера. В автомобиле, который был остановлен сотрудниками ГАИ, обнаружили 16 пакетов так называемой синтетики. Подозреваемый задержан, заведено уголовное дело. Сотрудникам полиции житель Волгоградской области заявил, что нашел работу по объявлению в Даркнете, пишут «Городские вести». Ограничивать доступ к Майнкрафт в России не планируется, сообщили в Роскомнадзоре. Ранее о том, что игру могут заблокировать, писали некоторые телеграм-каналы. Причиной в сообщениях называли использование игры для вовлечения школьников в киберпреступления. Александра Короткова, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 24 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: нашей компании хорошо всегда. Завершение рабочего вторника обязательно будет максимально продуктивным. Ну а впереди нас ждут три хита золотой коллекции: Morandi, Save Me, Five и Queen, We Will Rock You. И в самом начале Modern Talking. You can win if you want.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49-53-53. Застройщик ООО «СЗ Стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года.
4: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57.
5: 24 мая. День открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии. Программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
6: 12+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
3: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Яркие хиты разных десятилетий в нашей золотой коллекции. 2008-й Моранти, Save Me. А далее Долорес О'Риордан, Ordinary Day и Николай Расторгуев. В финале часа послушаем музыку, понятную без слов. Это Диего Модена, Mystical Force.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
3: Ах, Аконыч.
4: 43-55-13.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0. Потолкуйте с нами.
6: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Полиция задержала девятиклассника, который на Кубани открыл стрельбу по школьникам. Подросток заявил, что приобрел пневматический пистолет самостоятельно на маркетплейсе. По данным агентства ТАСС, покупка была сделана при участии матери девятиклассника. Выстрелы прозвучали до начала уроков. По данным life.ru, пострадали ученики первого и второго классов. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего. В Волгоградской области продолжается работа по контролю за соблюдением закона новыми гражданами России. В городе Спутника и Волжском аннулировали паспорт за отказ встать на воинский учет, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД области. Полицейские прекратили гражданство у человека, который получил российский паспорт, но так и не встал на первоначальный воинский учет. В Волгоградской области постоянно проводят мониторинги для выявления тех, кто нарушает законодательство. В Ленинске в ДТП попали питбайк и электросамокат. В больницу доставили двух пострадавших из четырех участников этой аварии. Питбайком управлял 17-летний подросток без прав. На электросамокате при этом по улице ехали сразу трое – водитель и его два пассажира. Видео этого ДТП публикует «Блокнот Волгоград». Один из пострадавших, упав с транспортного средства, после этого встал, отряхнулся и попытался покинуть место аварии. Майские праздники оказываются более доходными для мошенников по сравнению с другими периодами. По словам экспертов, россияне во время длинных выходных ведут себя менее настороженно и легче расстаются с деньгами. Самыми частыми сценариями действий мошенников оказываются перевод денег третьим лицам под давлением злоумышленников, переход по фишинговым ссылкам или оплата фиктивных счетов. 80% подобных случаев связаны с социальной инженерией, пишет портал 66. Более 40% опрошенных россиян работают более 40 часов в неделю. Кроме того, 14% сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. Среди причин переработок респонденты назвали стремление заработать денег, требования компании, а также желание сохранить работу, пишет газета.ру. Последствиями чрезмерной занятости россияне называют постоянную усталость, тревогу во время отдыха или бездействия, а также постоянный контроль рабочих задач и отсутствие интересов помимо работы. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 24 тепла.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: В компании любимой музыки легко радоваться каждому мгновению. Это Николай Расторгуев. Всем приятного вечера. Меня зовут Элина Гончарова. Pet Shop Boys впереди. It's a Sing. Чуть раньше Шон Мендес, Камила Кабелло. Сейчас на спутнике «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
7: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
8: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+.
10: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая – грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
11: Категория 0+.
12: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
13: Телефон рекламной службы 52.

0: Золотые хиты и то, что в моде, это Pet Shop Boys. Здесь все для нашего с вами прекрасного настроения. Конечно, все мысли о добром завершении рабочего вторника. Да будет так, из музыки впереди «Бурито» и «Елка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: Сломалась машина, попал в ДТП, эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: На часах 6:30 в нашей компании «Хорошо всегда». Скоро к нам присоединятся One Republic, свежие вещицы «Give Me Something» впереди, а Илья Лгутенко и «Мумитролли». Сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о кефире.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом. Хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ. То есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку

0: Кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный – более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию. Примерно 4 килограмма кефирных грибков.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 24 тепла.
1: Добрый вечер, Волгоград.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки, прекрасное настроение и золотая коллекция ждет нас впереди. А в этой тройке TTO, Come Along, No Doubt, Don't Speak и в самом начале 80-е Bad Boys Blue, Pretty Young Girl.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
9: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

И только самые яркие песни в нашей золотой коллекции. 2001 год, Тисио, Come Along. А в дебюте нового музыкального здесь Аква, Turn Back Time и музыка, понятная без слов. Уже вот-вот Фидель Уикед, Back to Life.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Жилой дом, школа и садик повреждены при атаке беспилотника в Оренбурге. Всего, по данным губернатора региона Евгения Солнцева, отражена атака 9 дронов по всей Оренбургской области. Школьников на время восстановительных работ в здании переведут на дистант, а воспитанникам садика во время ремонта предоставят места в других учреждениях. Пострадавших в результате атаки дрона на Оренбург нет, пишет Интерфакс. В жилом доме повреждена кровля, жители эвакуированы. Госдума рассмотрит назначение нового уполномоченного по правам человека в четверг. Сегодня, предстоящее 14 мая заседание, спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с лидерами думских фракций. Как напоминает «Коммерсант», в Думу внесены 3 кандидатуры на эту должность. Фракция КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, фракция ЛДПР Ивана Сухарева, а фракция «Справедливая Россия» предложила кандидатуру Яны Лантратовой. Татьяна Москалькова перестала быть омбудсменом 22 апреля этого года. На этом посту она проработала 2 5-летних срока подряд. В Дзержинском районе начался ремонт трамвайной линии. Работы стартовали на участках улиц Космонавтов и Хорошева, а также в микрорайоне Жилгородок. Подрядчик начал с демонтажа контактной линии в районе поликлиники номер 18, а в районе 7-го лицея сейчас убирают старое трамвайное полотно. В рамках ремонта полностью заменят основание путей. Протяженность обновленной линии должна составить около 4,5 километров. 5-й, 7-й, 10-й, а также 12-й трамваи на время ремонта будут ходить до резервного кольца. В парке Красноармейского района начали монтировать кабинки колеса обозрения. Это один из последних этапов монтажа 50-метрового аттракциона. Всего на колесе установят 20 модулей, вес каждого 0,25 тонны. Перед запуском колесо пройдет проверку и получит государственную регистрацию. Ограничивать доступ к Майнкрафт в России не планируется, сообщили в Роскомнадзоре. Ранее о том, что игру могут заблокировать, сообщали некоторые телеграм-каналы. Причиной в сообщениях называли использование игр для вовлечения школьников в киберпреступления. Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал 500 000 посещений. Ведомство впервые опубликовало ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях. Уровень интереса в Пентагоне называют беспрецедентным. Новые материалы будут дополняться на постоянной основе, обещают в ведомстве. Официальный доллар на завтра 73,79, евро 87,38.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 24 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это смысловые галлюцинации всех с завершением рабочего дня. И, конечно, пусть вечер будет приятным в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Скоро здесь Крис Норман, Some Hearts Are Diamonds и свежая вещица Клен Карусель. Right.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: «Some Hearts Are Diamonds» – знаковый студийный альбом Криса Нормана. 86-й год – важный этап в карьере после ухода из группы «Смоуки». Ну и, конечно, сотрудничество с известным продюсером Дитером Болином. С нами «Золотые хиты», «Прекрасное настроение». Агата Кристи впереди и уже вот-вот Селена Гомес.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: И в последней четверти часа, там, где музыка прежде всего, нас традиционно радуют хиты золотой коллекции. Died на этот раз, White Flag, Status Quo, You Never Can Tell. И в самом начале Джо Дассен, Acid on Existipa.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области. Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская 28А.

0: ни одной случайной песни в нашей золотой коллекции «Died White Flag». А Лаура Пузини впереди, «It's Not Goodbye», группа «Кино» и «Звезда по имени Солнце». В финале часа послушаем музыку, понятную без слов, вспомним вместе культовый сериал «Игра престолов».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Федеральная сеть «Лекар-сервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Волгограду и области до конца этой недели пообещали грозы, штормовой ветер, а также природные пожары. До конца суток 12 мая в отдельных районах региона ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Кроме гроз и ветра, в числе неблагоприятных погодных явлений обозначен также град. Ночью ветер ослабнет и похолодает до плюс 7. Днем в среду, четверг и пятницу в Волгоградской области воздух будет прогреваться до температур в плюс 28 и плюс 29 градусов, сообщили в гидрометцентре. В предупреждениях синоптиков также указана высокая пожарная опасность на фоне сильного ветра и отсутствия дождей. Житель Волгоградской области стал миллионером. Сумму в 2 миллиона 374 тысячи и 40 рублей он выиграл в лотерею. Это суперприз или джекпот. Кто именно стал обладателем высокого выигрыша, пока неизвестно. Обладатель приза за ним еще не обращался и с организаторами лотереи не связывался. Не исключено, что счастливчик еще не в курсе своей удачи. Волгоградская правда уточняет, что за лотерейный билет новоиспеченный миллионер заплатил всего 60 рублей. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвует более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Роспотребнадзор назвал регионы, где выросло число укусов клещей. Больше всего случаев зафиксировали в Челябинской, Тверской, Омской и Иркутской областях. Также в списке регионов Подмосковье, Алтайский край, Кубань и Санкт-Петербург. Специалисты напоминают, что самой эффективной защитой от энцефалита и его осложнений остается вакцинация. Также россиянам советуют использовать репелленты и защитную одежду. Официальный доллар на завтра 73.79, евро 87.38.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 24 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим, и в компании которой так здорово отдыхается после завершения рабочего дня. С вами Элина Гончарова. Benson Boone впереди. Mystical Magical. Прямо сейчас новости из мира моторов. Спонсор выпуска ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 24 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

Радіо «Спутник». Золотые хиты. You can't touch this.

0: Can't touch this. Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides.

0: Хорошая музыка на Радио Спутник. Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 24 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Это романтический вечер, где лучшие песни о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение. Амелия Фармер впереди, Апельмон Нумеро, группа Скорпионс. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 24 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник». Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 24 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.